вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай по Чуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен кратковременный дождь. 9 июня ночью погода существенно не изменится. Ожидается плюс 18 градусов. Днем возможен небольшой дождь, и столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19. Днем потеплеет до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Реклама.
1: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0503-163-163.

0: Цитата.
1: Достойный человек не идет по следам других людей. Конфуций.
0: Реклама.
2: Это будет Вайоле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
6: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505-0516.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Атбашинском районе Нарынской области, в Джетагузском районе и Сыкульской области зафиксированы случаи падежа мелкого рогатого скота после резкого ухудшения погодных условий и обильных снегопадов. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, гибель животных не связана с инфекционными заболеваниями. Основной причиной стало резкое похолодание. По предварительным данным, часть овец после стрижки была перегнана на высокогорные пастбища, где животные не смогли перенести низкие температуры. Систему «Электронная очередь» для регистрации детей и распределения мест в детских садах Кыргызстана перенесли с портала mektep.edu.gov.kg на новый адрес balalyk.edu.gov.kg. По данным Минпросвещения, это сделано для того, чтобы объединить все услуги дошкольного образования на одной цифровой платформе и упростить к ним доступ для родителей. Теперь подать заявление в детский сад, занять очередь и отслеживать ее движение нужно через портал balalyk.edu.gov.kg. Либо через мобильное приложение «Тундук». Автодорога Балыкчи-Ананьево-Каракол открыта для движения транспорта и работает в штатном режиме, об этом сообщили в Минтрансе. В настоящее время проезд по трассе обеспечивается без ограничений, движение осуществляется в обычном режиме. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009. Либо 0553-66-31-66. 0553-66-31-66. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Реклама.
1: Внимание, Караболта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Караболта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Караболта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27, 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17, 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: Дружба должна быть бессмертной, а вражда смертной. Тит Ливий.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Рекламная служба
0: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Чуйской области сотрудники СБНОН МВД ликвидировали подпольную нарколабораторию. Изъято более 4 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе следственно-оперативных мероприятий были задержаны предполагаемый закладчик 2002 года рождения и фасовщик наркотиков 2001 года рождения. В дальнейшем правоохранители вышли на организаторов производства иностранных граждан 1991 года рождения и 1992. По данным МВД, они арендовали дом в одном из сел Аламудунского района, где наладили изготовление синтетических наркотиков. При обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли оборудование и расходные материалы для производства наркотиков, специальную одежду, а также готовые к сбыту запрещенные вещества. Среди изъятого 1,4 килограмма мефедрона, более 3 килограммов гашиша афганского происхождения и 2 грамма каннабисного масла, произведенного в Таиланде. Следственные действия продолжаются. По другим новостям, на Уч-Курганской ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудятся более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Уч-Курганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Кыргызстане утверждены обновленные правила железнодорожных перевозок. Как сообщили в Кыргызтемиржолу, изменения касаются оформления билетов, провоза животных, багажа и поездок с детьми. Теперь пассажирам разрешено бесплатно провозить до 2 домашних животных в специальных переносках или клетках. Электронные билеты на внутренних маршрутах получили такой же статус, как и традиционные бумажные документы. Кроме того, один ребенок до 5 лет может ехать бесплатно без предоставления отдельного места, а для детей от 5 до 10 лет действует льготный тариф. Также бесплатно разрешается провозить до 50 килограммов ручной клади. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. В Аймен-Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай и Почуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен кратковременный дождь. 9 июня ночью погода существенно не изменится, ожидается плюс 18 градусов, днем возможен небольшой дождь и столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19, днем потеплее до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Рекламная служба 0555 05.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Реклама.
1: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Instagram, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Сокольском районе Чуйской области сотрудники службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выявили факты незаконной реализации сжиженного газа и заправки автотранспортных средств, а также бытовых газовых баллонов с грубыми нарушениями требований безопасности. По данным ведомства, в ходе проверки обнаружены 3 незаконно действующие торговые точки. Владельцам 2 объектов выданы обязательные предписания о вывозе автоцистерн за пределы населенных пунктов в соответствии с установленными требованиями безопасности. По 3 объекту запрошены разрешительные документы, проводятся проверки. За незаконную охоту и отстрел редких и краснокнижных животных в Кыргызстане предусмотрены крупные штрафы. Как сообщает Минприроды, за уничтожение снежного барса грозит взыскание в 2 миллиона сомов. Добыча архара, марала, бурого медведя или джейрана обойдутся в 1,5 миллиона сомов, а красного волка, манула и рыси в 50 тысяч сомов. Для пресечения браконьерства инспекторы ведомства проводят внезапные рейды по оперативным каналам. Министерство призывает граждан соблюдать закон и сообщать о нарушениях по телефону доверия 108. В Кыргызстане на летний отдых детей из малообеспеченных семей, сирот и детей с инвалидностью выделено около 15 миллионов сомов. Об этом сообщила начальник управления защиты детей Минтруда Гульмира Укоева. Отдыхать они будут в центре Алтын-Балалык на Иссык-Куле. Первый поток из 375 детей поедет туда уже с 10 июня. В лагере для них организованы кружки, компьютерные занятия и курсы английского языка. Детей с инвалидностью могут сопровождать родители. За всеми остальными присмотрят соцработники. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обои Ленд». Создаем уют вместе.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: На заметку. На заметочку.
1: Чтобы в лесу узнать, где юг, нужно посмотреть на дерево. Если дерево пальма, то юг уже здесь.
2: Реклама. Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27, 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17, 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат.

Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Цитата.
1: Дружба может обойтись без любви, любовь без дружбы нет. Ключевский.
0: Реклама.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505 0501 алкуш.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Атбашинском районе Нарынской области, в Джетагугусском районе и Сыкульской области зафиксированы случаи падежа мелкого рогатого скота после резкого ухудшения погодных условий и обильных снегопадов. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, гибель животных не связана с инфекционными заболеваниями. Основной причиной стало резкое похолодание. По предварительным данным, часть овец после стрижки была перегнана на высокогорные пастбища, где животные не смогли перенести низкие температуры. Систему электронной очереди для регистрации детей и распределения мест в детских садах Кыргызстана перенесли с портала mektep.edu.gov.kg на новый адрес balalyk.edu.gov.kg. По данным Минпросвещения, это сделано для того, чтобы объединить все услуги дошкольного образования на одной цифровой платформе и упростить к ним доступ для родителей. Теперь подать заявление в детский сад, занять очередь и отслеживать ее движение нужно через портал balalyk.edu.gov.kg. Либо через мобильное приложение «Тундук». Автодорога Балыкчи-Ананьево-Каракол открыта для движения транспорта и работает в штатном режиме, об этом сообщили в Минтрансе. В настоящее время проезд по трассе обеспечивается без ограничений, движение осуществляется в обычном режиме. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты!

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Аймен-Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707 79 20 09, либо 0553 66 31 66, 0553 66 31 66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно.

0: ровно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Рекламная служба
5: 0555 05 10 6.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай Почуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен кратковременный дождь. 9 июня ночью погода существенно не изменится, ожидается плюс 18 градусов, днем возможен небольшой дождь и столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19, днем потеплеет до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, далее музыка Татина FM, только лучше.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алкушич.
5: Татина ФМ.

0: Торгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Реклама.
1: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали. Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина»

0: Цитата.
1: «Дружбу не планируют, про любовь не кричат, правду не доказывают». Фридрих Ницше.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Радио Татина. Чарнамах змати. 0 бещ зірбіч, 0 бещ он

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Чуйской области сотрудники СБНН МВД ликвидировали подпольную нарколабораторию. Изъято более 4 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе следственно-оперативных мероприятий были задержаны предполагаемый закладчик 2002 года рождения и фасовщик наркотиков 2001 года рождения. В дальнейшем правоохранители вышли на организаторов производства иностранных граждан 1991 года рождения и 1992. По данным МВД, они арендовали дом в одном из сел Аламутунского района, где наладили изготовление синтетических наркотиков. При обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли оборудование и расходные материалы для производства наркотиков, специальную одежду, а также готовые к сбыту запрещенные вещества. Среди изъятого 1,4 килограмма мефедрона, более 3 килограммов гашиша афганского происхождения и 2 грамма каннабисного масла, произведенного в Таиланде. Следственные действия продолжаются. По другим новостям, на Учкурганской ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудятся более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Кыргызстане утверждены обновленные правила железнодорожных перевозок. Как сообщили в Кыргызтемиржолу, изменения касаются оформления билетов, провоза животных, багажа и поездок с детьми. Теперь пассажирам разрешено бесплатно провозить до 2 домашних животных в специальных переносках или клетках. Электронные билеты на внутренних маршрутах получили такой же статус, как и традиционные бумажные документы. Кроме того, один ребенок до 5 лет может ехать бесплатно без предоставления отдельного места. А для детей от 5 до 10 лет действует льготный тариф. Также бесплатно разрешается провозить до 50 килограммов ручной клади. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Аймен-Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: На заметку.
1: Если муж открывает жене дверь машины, то это либо новая машина, либо новая жена.
2: Реклама.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Татина FM.

Радио Татина. Только лучшее. Только хиты. Только лучшее. Только хиты.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77.

0: 0553-66-31-66. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-01-07-28. 0557-01-07-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Сукулукском районе Чуйской области сотрудники службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выявили факты незаконной реализации сжиженного газа и заправки автотранспортных средств, а также бытовых газовых баллонов с грубыми нарушениями требований безопасности. По данным ведомства, в ходе проверки обнаружены 3 незаконно действующие торговые точки. Владельцам 2 объектов выданы обязательные предписания о вывозе автоцистерн за пределы населенных пунктов в соответствии с установленными требованиями безопасности. По 3-му объекту запрошены разрешительные документы, проводятся проверки. За незаконную охоту и отстрел редких и краснокнижных животных в Кыргызстане предусмотрены крупные штрафы. Как сообщает Минприроды, за уничтожение снежного барса грозит взыскание 2 миллиона сомов. Добыча архара, марала, бурого медведя или джейрана обойдутся в 1,5 миллиона сомов, а красного волка, манула и рыси в 50 тысяч сомов. Для пресечения браконьерства инспекторы ведомства проводят внезапные рейды по оперативным каналам. Министерство призывает граждан соблюдать закон и сообщать о нарушениях по телефону доверия 108. В Кыргызстане на летний отдых детей из малообеспеченных семей, сирот и детей с инвалидностью выделено около 15 миллионов сомов. Об этом сообщила начальник управления защиты детей Минтруда Гульмира Укоева. Отдыхать они будут в центре Алтын-Балалык на Иссык-Куле. Первый поток из 375 детей поедет туда уже с 10 июня. В лагере для них организованы кружки, компьютерные занятия и курсы английского языка. Детей с инвалидностью могут сопровождать родители. За всеми остальными присмотрят соцработники. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Реклама.
1: Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
6: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
7: Татина FM.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай и Почуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен кратковременный дождь. 9 июня ночью погода существенно не изменится. Ожидается плюс 18 градусов. Днем возможен небольшой дождь, и столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19. Днем потеплее до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громко.

0: ошибся.
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.

0: Прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558 38 78 38.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Если вам не нравится то место, где вы находитесь, смените его. Вы же не дерево. Джим Рон.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
8: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Атбашинском районе Нарынской области, в Джетагугузском районе и Сыкульской области зафиксированы случаи падежа мелкого рогатого скота после резкого ухудшения погодных условий и обильных снегопадов. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, гибель животных не связана с инфекционными заболеваниями. Основной причиной стало резкое похолодание. По предварительным данным, часть овец после стрижки была перегнана на высокогорные пастбища, где животные не смогли перенести низкие температуры. Систему электронной очереди для регистрации детей и распределения мест в детских садах Кыргызстана перенесли с портала miktep.edu.gov.kg на новый адрес balalyk.edu.gov.kg. По данным Минпросвещения, это сделано для того, чтобы объединить все услуги дошкольного образования на одной цифровой платформе и упростить к ним доступ для родителей. Теперь подать заявление в детский сад, занять очередь и отслеживать ее движение нужно через портал balalyk.edu.gov.kg. Либо через мобильное приложение «Тундук». Автодорога Балыкчи-Ананьево-Каракол открыта для движения транспорта и работает в штатном режиме, об этом сообщили в Минтрансе. В настоящее время проезд по трассе обеспечивается без ограничений, движение осуществляется в обычном режиме. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Тина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009. Либо 0553-66-31-66. 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557 01 07 28.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если у вас в квартире протекает труба, не спешите вызывать сантехника. Пусть его вызовет сосед снизу или магазин с первого этажа. Им нужнее.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
1: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
0: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: цитата.
1: Если вас критикуют, то значит вы все делаете правильно, потому что люди нападают на всякого, у кого есть мозги. Брюс Ли.
0: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Телефон рекламной службы в Караболте 0555.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Чуйской области сотрудники СБНОН МВД ликвидировали подпольную нарколабораторию. Изъято более 4 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе следственно-оперативных мероприятий были задержаны предполагаемый закладчик 2002 года рождения и фасовщик наркотиков 2001 года рождения. В дальнейшем правоохранители вышли на организаторов производства иностранных граждан 1991 года рождения и 1992. По данным МВД, они арендовали дом в одном из сел Аламутунского района, где наладили изготовление синтетических наркотиков. При обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли оборудование и расходные материалы для производства наркотиков, специальную одежду, а также готовые к сбыту запрещенные вещества. Среди изъятого 1,4 килограмма мефедрона, более 3 килограммов гашиша афганского происхождения и 2 грамма каннабисного масла, произведенного в Таиланде. Следственные действия продолжаются. По другим новостям, на Уч-Курганской ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудятся более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Уч-Курганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Кыргызстане утверждены обновленные правила железнодорожных перевозок. Как сообщили в Кыргызтемиржолу, изменения касаются оформления билетов, провоза животных, багажа и поездок с детьми. Теперь пассажирам разрешено бесплатно провозить до 2 домашних животных в специальных переносках или клетках. Электронные билеты на внутренних маршрутах получили такой же статус, как и традиционные бумажные документы. Кроме того, один ребенок до 5 лет может ехать бесплатно без предоставления отдельного места. А для детей от 5 до 10 лет действует льготный тариф. Также бесплатно разрешается провозить до 50 килограммов ручной клади. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Нам по пути.
1: Радио Татіна.
0: Нам по пути.
2: Заходи без причин.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свидание.